0: Господи, помилуй.
1: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славно, владицю нашу, Богородицю,

0: Мы единым сердцем, славы Ти воспевать пречесно величное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и повсякчас, и на веки веки.
1: Аминь.
0: И нехай будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.